под ясною луною, всевидящее око луны всегда со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает, но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает, но о тебе, любимой, луна.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

дорогие края, провожаю их вверх. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

cada мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: очею
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Повсюду годы долгие, сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительные, бессонные.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза. Посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и любовь, боже, закипает кровь. А быть может, ты одна

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне.

Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порою нам кажется

В этом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год и два,

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: У меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

0: Если ты устал с дороги, приходи к друзьям общаться.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
2: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

создателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Я еще раз поздравляю вас с Днем Великой Победы в Великой Отечественной войне, 81-й годовщине, которую мы отмечали все вчера. Вчера по всей России прошли парады, какие-то митинги, какие-то мероприятия. Мне вчера предоставилась возможность съездить в город Выборг, посмотреть военную технику, отведать солдатской гречневой каши, посмотреть замечательный концерт замечательного исполнителя Сассо Павлиашвили. По возвращению в город Светогорск, уже когда домой приехал, ходил на концерт ленинградской группы, санкт-петербургской группы, называется группа «Ленинградские мосты». И сегодня, пользуясь случаем, предоставляю вам песни этой группы, так как вчера они мне на флешке подарили свои песни и сказали с удовольствием придут к нам на открытый микрофон, выступят вживую, попоют и ответят на все вопросы. И сегодня я хочу представить вам песни этой группы. И открывает мой эфир сегодня песня, которая называется «Узнать тебя». Итак, встречайте, группа «Ленинградские мосты».

Итак, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, я хочу вас познакомить с группой «Ленинградские мосты». А это руководитель группы Дмитрий Ковзель, Санкт-Петербург, Николай Анечков, ударные, Тимофей Маслов, бас-гитара, Павел Линейкин, мультиинструменталист, играет на разных инструментах, и Сергей Гумба, гитара, а также женский голос и вокал, Анна Малышева. Сейчас прозвучит песня «Мой друг лучше всех играет блюз». Для вас поет только сегодня и только на радиостанции «Лидер» премьера. Группа «Ленинградские мосты». Встречайте!

А сейчас, дорогие радиослушатели, только на радиостанции «Лидер» и только первоисточник, только премьера. Группа «Ленинградские мосты». Встречайте, Анна Малышева, Дмитрий Ковзель, руководитель группы. «Улетай, туча».

Дорогие радиослушатели, я хочу пожелать вам, чтобы у вас никогда не было туч, а всегда светило солнышко. Мы продолжаем группа «Ленинградские мосты», песня «Катарина».

Премьера, дорогие радиослушатели, на радиостанции «Лидер». С вами группа «Ленинградские мосты» и, конечно же, диджей Александр Петряков, диджей Светогорский. Дорогие радиослушатели, вчера, когда группа была в Светогорске, был буквально аншлаг, потому что люди и танцевали, и группа, она зажигала как бы каждого человека и никого не оставила равнодушным. И поскольку я вчера сам был на концерте, я объявлю эту песню, которую сейчас прозвучит, так же, как объявила вчера песню эта группа. Припев этой песни, дорогие светогорцы, вы и дорогие радиослушатели, конечно, радиостанции «Лидер», конечно же, знаете, подпевайте тех, кто знает припев этой песни. А она называется «Ау».

Ничего, дорогие радиослушатели, не согревает друг друга, как солнце, как песня. Песня всех объединяет, потому что песня – это именно тем, то, чем мы живем. Поэтому сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Ленинградские мосты». Хватит песенка по кругу.

Радиостанция «Лидер» работает для вас. И на ней не только песни, которые играют постоянно, но и, конечно же, премьеры для вас. И следующая песня будет не исключение. Группа «Ленинградские мосты». Песня называется «Я не умею танцевать». Группа «Ленинградские мосты», конечно, всех научит танцевать, ну и, конечно же, и мы научим диджей радиостанции «Лидер», ведь мы для этого и работаем, чтобы вы танцевали и заряжались позитивом. Итак, Анна Малышева, солистка группы «Ленинградские мосты», исполнит песню «Я не умею танцевать».

Для вас на радиостанции «Лидер» сейчас играет группа «Ленинградские мосты» из Санкт-Петербурга. Вчера они были на концерте в городе Светогорск и, конечно же, уже стали моими друзьями. И они с радостью приняли приглашение на радиостанцию «Лидер» на открытый микрофон. Когда у них будет премия, они обязательно сообщат мне. И сейчас я хочу поставить песню, пускай она детская, но исполняет ее группа «Ленинградские мосты» «Чунга-чанга».

Для вас поет замечательная группа из Санкт-Петербурга «Ленинградские мосты» на радиостанции «Лидер». Премьера! А сейчас прозвучит песня с интересным названием «Город влюбленных людей».

А сейчас, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, для всех вас сегодня сюрприз. Сейчас для вас звучала группа «Ленинградские мосты» из Санкт-Петербурга. И сейчас я хочу представить вам замечательную группу, также моих друзей. Они были уже на открытом микрофоне, когда я только начинал на Вовнорезе. Я у них лично брал интервью. Они приходили, они сидели в одной комнате. И я задавал вопросы, и они по очереди отвечали, сказали, что им очень нравится радиостанция, когда вот я еще работал на Добро-ФМ, это с диджеем Царем Сергеем Рудометовым. Я их приглашал на открытый микрофон, а история такая. У нас в Светогорске приезжала эта группа в Дом культуры на концерт, и после концерта я не растерялся, конечно же, подошел к руководителю группы, объяснил, кто я, что, откуда, и предложил пообщаться в радиоэфире, где мне было сказано «да», то есть дано согласие. И энергетика этой группы очень сильно заряжает. Я не зря хочу сейчас ее вам представить, потому что они были на легендарном шоу «Привет, Андрей!» у Малахова в городе Москва. Итак, встречайте трио «Добронрав». И сейчас я поставлю первую песню этой группы. Ее, конечно же, уже крутили, я думаю, что на других радиостанциях. Не знаю, насколько на наших, но на других точно крутили. Она уже крутилась на Первом канале. Называется она «Дед на печке, бабка на крылечке». А кто ее знает, конечно же, подпевайте. Для вас поет группа «Добронрав».

Я после знакомства с этой группой, потом они приезжали еще раз в город Светогорск, группа Добронрав, и когда у них был концерт, не поверите, у них песни зажигательные, искрометные, народные, и я думаю, что они станут всеми любимыми, потому что группа к этому стремится. К сожалению, у них записано пока только три песни, и они сегодня, конечно же, на радио Лидер прозвучат, и это будет как премьера. И они сказали, что когда будет у них альбом, они с удовольствием подарят его мне. И они уже знают, что я уже эфирю на радиостанции Лидер, являюсь вашим диджеем, дорогие коллеги. И дорогие друзья, и они, конечно же, еще раз придут на радиостанцию, но уже Лидер, и дадут с удовольствием интервью, и поиграют даже вживую, не то, что сейчас вы слушаете песни, но, конечно же, поиграют и вживую для нас, для всех, для вас, коллеги, для вас, дорогие радиослушатели. Сейчас я передаю слово группе Добронрав, песня называется «Село».

Вот такие искрометные песни у группы, у трио Добронрав. И сейчас я вам их представлю. Никита Оборонов. Никита Оборонов. Павел Вилков. Николай Филиппов. И, конечно же, директор группы Яна Василенко. И все это трио Добронрав. Никита Оборонов, Николай Филиппов и Павел Вилков. И руководитель Яна Василенко. Эта группа, она из Санкт-Петербурга. И, конечно же, они всегда, как они пишут, заряжают позитивом. В основе репертуара трио Добронрав лежат авторские песни, а также аранжировки популярных народных композиций. И сейчас вы в этом убедитесь. Сейчас прозвучит песня последняя, пока на данный момент они ее записали, но постепенно они будут все песни, которые вот исполняли в Светогорске на концерте, еще где-то, они будут оцифровывать, и, конечно же, они будут делать альбом полноправный. Поэтому только три песни. Вот первая песня «Дед на печке, бабка на крылечке» у них записана. Вторую песню они предоставились, называется «На село». И последняя песня буквально вышла на месяц назад. Точнее, она уже у них давно, но она, по крайней мере, записана недавно. Называется «Рябинушка». Давайте ее послушаем. Итак, трио «Добронрав».

0: какие группы сегодня прозвучали у меня в эфире. Первая была группа из Санкт-Петербурга «Ленинградские мосты». Вторая группа, с которой вы сегодня познакомились, называется «Трио Добронрав». И сейчас, внимание, сегодня я действительно как тот человек, который именно делает сегодня сюрпризы и приятные сюрпризы. Еще одна примера на радиостанции «Лидер». Такого вы точно не услышите и не слышали ни разу. Группа из города Выборг. Это старейший город в Ленинградской области, не менее красивый, чем Санкт-Петербург. Да, он меньше, конечно, чем Санкт-Петербург, но очень красивый город, очень старинный. Кто живет в Ленинградской области или хотя бы поблизости, я советую обязательно посетить город Выборг, его улочки. А я, поскольку живу рядом от этого города, я могу с удовольствием быть вам гидом. И отправимся, конечно же, мы в замечательный парк Монрепо. Очень красивейший, очень романтическое место. Очень много фотографируется там, очень много групп экскурсионных там ходит. Очень красивый город. Город Выборг. Просто советую. И сейчас эксклюзив на радиостанции «Лидер». Вокально-инструментальный ансамбль «Ярко жить». Конечно же, хочется, чтобы всегда у вас было хорошее настроение, позитив. И, конечно же, я действительно сделал вам сегодня очень хорошую программу, чтобы действительно вы, дорогие радиослушатели, и вы, дорогие коллеги, сегодня зарядились просто позитивом. Итак, группу «Ярко жить», вокально-инструментальный ансамбль «Ярко жить» я вам представил. Участников я представлю вам немножечко попозже, а песни сейчас вы, конечно же, услышите. Первая песня прозвучит, называется она «Новогодняя ночь». Да, у этой группы короткие песни, небольшие, но они очень действительно хорошие.
1: Когда во вьюге дней кружа, снежинкой у окна оставшись, порыву сердца вновь служа, к огню семейному прижавшись, вернется магия зимы, вернется сказка без начала. Всех близких взглядом обними, где счастье в воздухе витало.

Итак, дорогие радиослушатели, я не зря вам представил группу вокально-инструментальный ансамбль «Ярко жить» из города Выборга, так как 8 мая этой группе исполнилось 8 замечательных лет. Давайте поздравим группу бурными аплодисментами. 8 лет группа «Ярко жить». И я хочу вам представить участников этой группы. Пусть и удаленно. Артем Степанцов. Бас, гитары, вокал, ударные. Арсений Донцов. Гитары, ударные, бэк-вокал. Вероника Бельская. Менеджер, вокал, ударные. Милена Рязанская. Клавиши, бэк-вокал. Богдан Голованов. Гитары, вокал. И замечательная Ксения Турусова. SMM менеджер этой группы. Эта группа, она команда учителей образовательных учреждений, в которых ходят, конечно же, дети. Они в свободное от уроков время, они организовали такой ансамбль, который называется «Ярко жить». И, конечно же, всему городу Выборгу, конечно же, они дарят позитив. И вы в этом, конечно же, убедились. Звучит песня вокально-инструментального ансамбля «Ярко жить» и хоровой клуб «Большие перемены». Это дети. Это проект очень классный, потому что, когда я был у них на концерте первый раз, они эту песню представили. Они заняли с этим проектом первое место. Песня называется «Голоса победы».

0: свершилось.
1: Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.

0: Нам завершением Великой Отечественной войны.
1: Сейчас прозвучит песня, дорогие радиослушатели. Да, она короткая, но тем не менее, они всегда этой песней начинают любой концерт, где бы они ни проводили, они начинают концерт именно этой песней. Вечеринка!

Сейчас прозвучит песня, называется она «Место встречи Выборг». Это группа вокальный инструментальный ансамбль «Ярко жить» из города Выборга.

Дорогие друзья, вы не переживайте, все нормально, потому что сегодня я решил немножко сделать разнообразную программу, потому что вчера я был на концертах и, конечно же, посещал мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, Дню Победы. Сегодня я вас познакомил с группой из Санкт-Петербурга «Ленинградские мосты», познакомил с замечательной группой также из Санкт-Петербурга «Трио Добронрав». И сейчас для вас я просто хочу представить новую группу из Выборга, вокально-инструментальный ансамбль «Ярко жить». Это очень хорошие люди, они педагоги школьного образования, они учат деток, а в свободное от работы время они собираются, записывают песни, ездят по гастролям, очень классная группа. Я думаю, что вам все равно эфир, думаю, что понравится и запомнится, потому что я хочу подкинуть хотя бы нашей радиостанции «Лидер», хотя бы что-то новое, что-то замечательное, чтобы что не звучало где-то на других радиостанциях. Немножечко эксклюзивчика сегодня вам пришел подарить. И перед тем, как поставить последнюю песню и перейти к столу заказов, потому что мое основное время сегодня заканчивается с 14 до 16, а там написано по расписанию сегодня свободный эфир, и 18.00 уже будет Евгений с Вадимом. Я либо поставлю музыку, либо просто буду принимать заказы. Основное время мое заканчивается. Завтра встречаемся в это же время в 14.00. Я думаю, что вам эфир сегодняшний понравился. И поймите, дорогие радиослушатели, вот и к Искорке хочу обратиться, потому что это замечательные люди, они все-таки занимаются с детьми, они ведут как школьную какую-то программу, так и внешкольное образование, они занимаются с детками, они ездят везде, они как бы стараются нести позитив, и вот 8 мая было у них день рождения, поэтому я и решил сегодня познакомить вас с новыми группами, потому что я не говорю, что наша радиостанция «Лидер», она обскочит все радиостанции мира, там, дорожное радио, русское радио, но тем не менее, я хочу, чтобы на нашей радиостанции «Лидер» звучали премьеры. А вы со мной согласны? Напишите в обратной связи. Чтобы на радиостанции «Лидер», конечно же, звучали примеры, новые артисты. Я, конечно же, хочу так, чтобы было. Потому что я знаю, что мы дружный коллектив. Я как бы свою команду диджеев очень люблю, очень уважаю. И хочу сказать еще раз Сергею Тьменскому огромное спасибо, Сергею 72, за то, что он меня пригласил в коллектив. И я стал членом команды. И сегодня я просто решил сделать немножечко вам премьеры. Правильно, да, новое всегда интересно, я согласен с вами. И давайте сейчас послушаем песню, она достойна этого, потому что уже совсем-совсем скоро Ленинградская область отметит свое столетие. И группа «Ярко жить» написала песню, которая так и называется «Ленинградская область». Давайте ее послушаем.

Да, время мое, конечно же, неумолимо кончилось, потому что с 14 до 16 мое время, и в 18:00 уже приходят другие диджеи. А может, кто-то хочет сейчас тоже поэфирить, потому что сейчас написано «свободный эфир», и вы можете, конечно же, взять, кто захочет. Я хочу предложить Снежки с 16 до 18 взять эфир, потому что сейчас именно свободное время. Я хочу подготовиться к завтрашнему эфиру, плюс нужно помогать, конечно же, маме. Есть домашние дела. Мы с мамой остались вдвоем после смерти отца, после смерти маминого брата. Завтра едем на дачу с утра сажать картошку, а завтра я, конечно же, после обеда эфирю прихожу к вам, дорогие радиослушатели. И сейчас я отдаю микрофон следующему диджею. И в 18:00 встречайте Евгения и Вадим легкого эфира. Отличных песен, отличных премьер, отличных заказов. Я вас всех люблю. Всех вас, дорогие радиослушатели, всех вас, дорогие коллеги. И самое главное, не унывайте. Все будет хорошо. Мирного неба вам над головой, дорогие радиослушатели.

Ну, раз искорка пишет «оставайся», я сейчас тогда подберу плейлист и тогда вам что-нибудь тогда поставлю. Потому что у меня музыки очень сильно много.

Отвечу я на вопрос. Я стихи не только читаю, я стихи пишу и с удовольствием проведу свой литературный вечер. Следите за анонсами на радиостанции «Лидер». Конечно же, с хорошей музыкой, с хорошими песнями я проведу вечер своих стихов и подарю вам его с удовольствием. Либо, если Сергей 72 разрешит, я возьму какого-нибудь диджея в напарнике, просто как бы он будет включать музыку, второй диджей, а я буду читать стихи. Это как бы я переговорю с Сергеем 72, он подскажет либо провести с кем-нибудь из диджеев, лидера, парник, читая стихи, либо я проведу его в ближайшие дни, то есть сегодня-завтра, ой, завтра-послезавтра, то есть получается, я не знаю, завтра во сколько я освобожусь после посадки огорода. Если завтра успею, то завтра проведу, если нет, то успею, проведу послезавтра. Это будет либо 11, либо 12 мая. С моими стихами познакомитесь. Ну а сейчас я пока готовится Евгений и Вадим к эфиру, поставлю хорошую музыку, продолжу вам ее ставить. Modern Talking, Cherry Lady, встречайте.

0: Музику. Музику.
1: Молодець. 100 заказів. А ми заказали.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый воскресный вечер на радиостанции Лидер. С вами за пультом диджей Светогорский, и я принимаю вас заказики. Пока я жду новых заказиков, я поставлю песенку для разогрева. Дискотека аварии, Жанна Приски, Малинки это будет.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Дорогие радиослушатели, я с удовольствием жду ваших заказиков. И сейчас сюрприз. Я не только пишу стихи, у меня есть уже небольшая книжечка. Она пока еще не выпущена, но тем не менее просто она как бы распечатана, сделана у меня в виде книги. Как бы мое, можно сказать, собрание сочинений. Вот и первое стихотворение, которое я сам написал, называется «Я родился осенью». Я родился осенью, и это не секрет, красивее осени поры на свете нет. Деревья, словно сказки, золотом горят, и кружит мне, радуя, осенний листопад. Вот и дождь осенний по окну стучит, с днем рождения меня поздравить он спешит. На пороге гости, родные и друзья, осень золотая, я люблю тебя. Немножечко истории этого стихотворения. Я как бы какие-то строчки сначала сразу не дописал. Оно у меня заканчивалось как бы маленьким четверостишьем. Но сижу я в один прекрасный момент, как раз уже год прошел, как я написал это стихотворение. Как раз пошел дождь, такая осенняя погода, все это вот как бы осеннее настроение, листопад. И, конечно же, я его доделал полностью вот таким вариантом, который вы сейчас вы услышали. И сейчас я поставлю песенку. Это будет Александр Барыкин, а песня называется «Букет».

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший, заказик у нас от Вити, 27 прозвучавший только что. А я продаю микрофончик дальше, побегу дальше, поищу, что-нибудь найду.
1: Да, Вадим, спасибо тебе огромное. А я следующий заказ поставлю для Оксаночки. Ольга Плотникова и все звезды, так я понимаю, и композиция называется... Ой, блин, она такая длинная, что мне не прочитать.
0: Ну,
1: Ну,
0: запускай
1: послушай, давай
0: тогда.
1: послушай.

0: Вот такая красивая композиция. А мне тут даже Вадим испугался немножко.
1: Ну, потому что я не понял, что это такое изначально был. То есть, вроде песня закончилась, и тут детский голос
0: вылезает. Просто запел детский голос.
1: Да-да-да, и мне вот это вот... Меня это немножко напугало. Думаю, что такое, не пойму. Вроде бы песня должна закончиться, а тут что-то немножко... Как бы вот таким вот макаром. Я прошу тебя сейчас, Женечка, на две песенки. Два заказика у меня тут образовалось. Это будет у нас от Славы 60.
0: Давай ставь.
1: Как обычно, он просит от группы Абба СОС. Не знаю, кого он там спасать собрался. Вот. И второй заказик будет от Оксаны. Так что две композиции нон-стопчиком прозвучат прямо сейчас.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такие два заказика у меня прозвучали. Это был у нас заказик от Славы 60, это группа Абба с композицией СОС. И Таисия Повалей, это, конечно же, у нас была композиция от Оксаны. Ну что ж, а мы продолжаем, и дальше микрофончик, естественно. Женя, твой?
1: Да, спасибо тебе огромное. Так, юзер 270 11 998, это Витя 27. Извини меня, но я тебя блокирую.
0: Так, что он опять натворил?
1: Он пишет, что мы жадные.
0: Блокируй. Только ненадолго, потому что вдруг там он выйдет оттуда, чтобы слабо в бан не попал. Вот поэтому это самое. На час его закрой.
1: Сейчас я поставлю композицию для Светогорского. Полина Гагарина, «Кукушка».
0: О, наконец-то до него добрались, так что принимайте вашу композицию.

0: Вот такая композиция прозвучала для Светогорского, уважаемые радиослушатели.
1: Да, и напоминаю, что доярку мы не ставим более пока. Так что не просите. А то за такую доярку, короче, кого-нибудь доить придется другого. Ладно, ну что ж. А мы продолжаем двигаться дальше, и, конечно же, Женя, ты уже поставил эту песенку. Кстати, вот скажи мне, пожалуйста, вот мы сейчас послушали с тобой композицию как раз-таки «Кукушка», это в исполнении Полины Гагариной. Вот на твой взгляд, какая версия лучше, оригинал Виктора Цоя или все-таки Полины Гагариной?
0: Мне кажется, что оригинал лучше.
1: Знаешь, тут могу еще поспорить, почему. Потому что еще один парень тоже перепевал эту песню. Я, честно, сейчас не помню, как его зовут и как найти его. Ну вот, если только поищу кавер-версии на эту песню, и если она мне попадется, я ее обязательно поставлю. А пока давайте переместимся дальше. И у меня будет следующий трек. Очередной, конечно же. Это будет у нас вот такой трек. Через пару секунд. Оставайтесь с нами и ждем ваши заказики в чате.

0: Ну что, замечательный трек у нас прозвучавший, замечательная композиция. Вот сейчас продолжаем мы двигаться дальше. И хотелось бы спросить и наших слушателей по поводу вот этой песни, как вам такое. Ну и, Жень, тебе тот же вопрос.
1: Вадим, знаешь, мне, честно говоря, эта композиция очень понравилась.
0: Ну тогда где-то там у тебя, я, по-моему, то ли передавал я тебе этот плейлист, то ли нет, называется «Музыка ОК». Если найдешь, он твой.
1: А сейчас, если ты разрешишь, я поставлю композицию. Она даже не композиция, она новиночка.
0: Ну, раз новиночка. Новиночка тоже композиция, кстати.
1: А
0: Ничего.
1: новиночка у нас будет от Лисицына, и она называется «Ландыши».
0: Ой, ё-моё. Ну что ж, послушаем.

0: прозвучавшие в нашем эфире. Это от тебя был у нас, это девочка, я так понимаю.
1: Да, он был от меня. Вот, и следующий заказ от тебя?
0: Да, у меня тут два заказа. Но по поводу этого президента я скажу сейчас. Как раз скачал кавер-версию, но я немножко подслушал этот кавер. Ну, честно сказать, немножко не тот кавер, но там есть еще один. Там как много на кукушку. Я поставлю сейчас вот как раз-таки чуть попозже. Но я даже не знаю, вот как вам тут это самое. Ой, ребятки, берегите ушки. Но сначала будет опера номер два. Витас.

0: Вот такие два заказика прозвучали в нашем эфире. Это вот довольно-таки интересненькие, да, вот. Опера номер два, это, конечно, «Сила». Кстати, по поводу оперы номер два. У меня в начале нулевых был диск как раз Витаса. И, по-моему, 19-й, что ли, или 20-й трек. Точно, я не помню, сколько там треков было, я врать не буду, да? Вот. И этот трек там оказался. Я когда его услышал, там такой вой. Честно говоря...
1: А я тебе рассказывала, помнишь? У меня есть племянник Ваня, и он был маленький. Он эту песню как услышал, точнее, он так ее, пока песня не кончалась.
0: Да, бывает же такое, на самом деле.
1: Зато есть что вспомнить.
0: Да, это точно. Что касаемо песни «Кукушки», вот еще один кавер нашелся, мы поставим его чуть попозже.
1: Это вот. Уже не кавер, это оригинал будет.
0: Нет, я имею в виду вот «Кукушка», которая вот как раз-таки пишет, что вот мне, как бы я на Дегтярева, но я смотрел Ярослав, я посмотрел. Вот в этом хитмод там как раз выдали информацию. Вот, так что пишите, если раз правильно. Вот, то что кавер-версия еще одна будет. Вот, но будет очень, я считаю, очень крутая тема. Тоже «Кукушка», но припевка. Вот, но она будет чуть попозже. Я когда ее услышал, я немножко подофигел. Потому что по сравнению вот с Цоем, да, вот Виктор Цой, да, у него классно. Если это легенда, конечно, тут спорить нечего. А вот как насчет Ярослава Дегтяревой, вот послушайте немножко попозже, и вы тоже сами сравните вот эту вот. Она, мне почему-то кажется, что перепела самого Цоя. Вот, Женя, что ты скажешь по этому поводу вообще?
1: Ты знаешь, я вот эту Ярославу Дегтяреву слышала на «Голосе».
0: Я ее там же и слышал. Как-то я смотрел что-то случайно в выпуске, на глаза попалось, думаю, да, посмотрю.
1: И вот она выросла на проекте, а потом, видно, стала песни писать. И вот и через какое-то время я ее ВКонтакте прочитала, что она тоже занимается музыкой и всем остальным, так и всем остальным.
0: Вот. Но об этом мы чуть позже. Песенку мы поставим чуть попозже. Сейчас давай пока перейдем к другим трекам, которые у тебя там есть.
1: А следующая композиция у меня, кстати, для Вити 27.
0: Которая, надеюсь, пока еще не забанят.
1: Группа «Три восьмерки». Широкая и опасная.
0: Шикарная
1: и опасная. Шикарная и опасная.
0: Да.

0: Вот такая композиция прозвучала для Вити 27.
1: Ну что ж, продолжаем дальше. У нас тут еще есть треки, которые я сейчас поставлю. Буквально секундочку. И это будет дальше вот такая тема.

0: Спасибо,
1: Такая
0: спасибо.
1: красивая композиция у нас прозвучала. Довольно-таки интересненькая. Давно ее уже не ставил. Она у меня давно уже в плейлисте. Где-то там обитает. И вот, ты знаешь, как-то довольно-таки любопытно красивая. Надеюсь, вам она тоже понравилась. Жень, тебе тоже. Микрофончик
0: Да,
1: отдаю.
0: да, да, да, да. Она мне очень понравилась. Я тебе сказала, спасибо тебе огромное.
1: Ну, это мне за кадром сказал, конечно же, да. Ну вот сейчас я тебе полностью микрофончик отдаю. И скажи мне,
0: А
1: пожалуйста.
0: следующая композиция Витаса.
1: Ой-ой, опять?
0: Берега России.
1: Ладно, так уж и быть, пускай.
2: Старый сад золотой росой без меня на рассвете плачет. Возвращаюсь к себе домой. Мне не хочется жить иначе.

0: Композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели.
1: Да, довольно интересная тема, прозвучавшая. Спасибо тебе огромное. Вот, а мы продолжаем дальше. И сейчас я поставлю следующий трек, который тоже у меня есть в плейлистике. Буквально через секунду.

0: Такой трек у нас прозвучавший под названием «Я ищу тебя». Вот, надеюсь, вам понравился вам. Ну, а мы движемся дальше. Микрофончик тебе, Женя.
1: Да, перед тем, как поставить композицию, скажи мне, пожалуйста, Вадим, у тебя есть какая-то мечта?
0: Мечта-то есть. Чтобы встретиться с тобой, конечно. Поэтому как бы
1: Да, что ты говоришь? Ну тогда давай послушаем красивую композицию. Иди к своей мечте.
0: Что ж, то, что...
1: Иди вперед к своей мечте.
0: Знаешь, отвечу тебе так. Не пойду, побегу.

0: Вот и как красивая композиция прозвучала. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Классная тема. Возможности не упустим. К мечте не то, что побежим, но и прилетим. Так что, как-то вот так. Ну, а ответочку я поставлю. Вот такую.

0: Такой интересненький трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. Наши партнерские радиоканалы что-то отключились. Глюк, походу, произошел. Сейчас пытаюсь починить параллельно. И сейчас, вот, наверное, уже мы с тобой обратимся к одному, еще к одному каверу Кукушки. Я думаю, ты можешь уже поставить его.
1: Да, конечно, я поставлю, и это будет Ярослава Дегтярева из голоса по первой программе и Кукушка.
0: Давайте послушаем этот вариант трека.

0: Вот такая композиция прозвучала от Ярослава Дегтярева и «Кукушка».
1: Да, это еще один кавер на эту песню. И вы знаете, он, конечно, очень крут. Хотя есть наверняка приверженники Виктора Цоя. Я являюсь тоже таким же. Практически я Виктора Цоя периодически слушаю. Иногда вот бывает, мне где-то у меня сборнички у меня имеются. Вот, и, конечно же, Жень, ты знаешь, видел там, по-моему, у меня где-то там группу Кино. Все вот это вот, да? Пока мы с тобой туда разбирали всю эту музыкальную базу мою. И вот как раз-таки там все сборнички у меня есть. Ну что ж, я тогда поставлю с вашего позволения следующий трек, который у меня также есть на наших часах уже 19 часов и 49 минут 32 секунды, уже 33. Вот, ну что ж, не будем наказывать музыку в долгий ящик, поставим следующую композицию.

0: Ну что ж, вот такой вот трек у нас от Евгения Коновалова прозвучал. А вот что касаемо, тут поется фраза «сделал все, чтобы забыл про любовь», а я одно скажу, про любовь забывать не надо. Вот так вот. У нас осталось совсем чуть времени для того, чтобы поставить еще один, наверное, трек на сегодняшнем эфире. И я так думаю, у тебя где-то есть, наверное, минуток на 6. Композиция найдется?
1: Конечно, есть. Чего ж нету? У меня хорошая композиция.
0: Ну, тогда, прежде чем ты ее поставишь, да, попрощаемся с нашими слушателями.
1: А ты не рано прощаешься? Это еще 8 минут.
0: А, ну, я просто думал, что ты успеешь еще там чего-нибудь.
1: Конечно, я успею. Я поставлю следующую композицию Ярослава Сумишевского.
0: О, как! Ну, давай.
1: Я тебе поставлю в ответочку. Ты мне поставил Коновалова, а я тебе поставлю Сумишевского.
0: Вот ты даешь. Давай.

0: Вот такая красивая композиция напоследок прозвучала. На сегодня, уважаемые радиослушатели, эти быстро 2 часа пролетели как-то незаметно.
1: Ну да, хочется ответить такой фразой. Раньше реклама напитка одного пивного, скажем так, была, и вот такая фраза звучала. Время с толстяком летит незаметно. Вот, это так... Да-да-да, ты права. Именно так. Да, ну что ж, услышимся с вами,
0: судя по всему, уже... Теперь услышимся мы через 3 дня.
1: А нет, стоп, через 4. Потому что в понедельник Танюша выходит, а во вторник Серега. Там уже там расписание. Ну, короче, услышимся, я так понимаю, скорее всего, в конце недели.
0: В среду, что ли, только тогда? Среда, четверг, пятница?
1: Ну, я посмотрю сейчас по расписанию, секундочку. Если там у нас есть... расписание на нашу станцию.
0: Просто, чтобы нас не потеряли тогда.
1: Да, а то потеряют, действительно. Потом, это чтобы, как говорится, нам же нужно, как говорится, состыковаться с нашими многоуважаемыми слушателями. Так, секундочку, заберусь я. Чуть пониже, так сказать. Не поймите меня, так сказать, превратно... Это самое, вот, так что, сейчас гляну я в расписание под чатом. Так, что у нас, последний день на сегодня получается. Так, понедельник Таня, вторник, среда, четверг у нас Серега получается. Пятница, суббота, воскресенье получается. Ну, там, правда, расписания нету. Это я рассчитаю, да, скорее всего, так вот у нас и получится.
0: Ух ты, это почти неделя выходных.
1: Да, неделя выходных. Ну, там у нас с тобой еще параллельно другие радиостанции, так что у нас работа еще будет. Ну, а сегодня прощаемся. Всем счастливо, удачи, до встречи. А Виктория у нас, как всегда, принимает наш эфирчик. Ну что, микрофончик твой?

Еще раз добрый вечер, дорогие друзья и гости нашего радио. Я приветствую всех, кто настроился на радиоволну «Лидер». С вами Виктория, до 22:00 по Москве. И сегодня хочу вам сказать, что сегодня 10 мая, и мы продолжаем праздновать прекрасный праздник «День Победы». Это лучший праздник всей планеты. Это день отваги и мужества наших предков, которые ценой жизни отстояли победу над фашизмом. Это праздник, который оставляет слезы на глазах, объединяя наши души. Этот день был мечтой миллионов наших людей, надеждой, ради которой жили, ради которой умирали. Друзья, еще раз всех хочу поздравить с великим праздником, Днем Победы, и пожелать всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Уважаемые радиослушатели, ну что ж, продолжим наш музыкальный вечер. В эфире прозвучат самые крутые, самые зажигательные треки, а также песни военных лет. И сейчас мы услышим замечательную песню Саша Борн «Русская земля».

Уважаемые радиослушатели, 9 мая – это день Великой Победы, который оставил отпечаток на века. Доблесть, отвага, верность и честь – все эти качества когда-то проявили нынешние ветераны и уже почившие воины, чтобы защитить свою родину. А тех, кто воевал, мы искренне им благодарны и гордимся ими и храним вечную память. И пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба, единство. Пусть не будет войн, потерь и слез, и пусть добро всегда побеждает зло. А в мире царит спокойствие и счастливое время.

Уважаемые радиослушатели, а мы будем жить, и помнить, и гордиться историей, подвигами наших героев, и не давать переписать нашу историю, а будем помнить, кто победил в этой войне, и будем гордиться подвигом солдата, русского солдата. И сейчас я бы хотела прочитать стихотворение, посвященное ветеранам войны. Зажили со временем раны, но в пору ненастных ночей бывает, не спят ветераны, боясь разбудить сыновей. Так вышло, они посидели еще до победной весны, шагая в потертых шинелях по дымным дорогам войны. Так вышло, аж память дымится, отец мой, надень ордена. Нам надо было раньше родиться, чтоб кончилась раньше война. Вот такие замечательные стихотворения печатают у нас в интернете, и я вот решила поделиться с вами, дорогие друзья. Ну, а сейчас продолжаем слушать замечательные песни, и это будет Лара Мур и Павел Чумаков. Слушаем и наслаждаемся.

котором растворилось наше счастье. Любовь исчезла, словно парусник бумажный, в водовороте слез, что утекли.

Уважаемые радиослушатели, мне только что поступил заказик от юзера 2453, и он просит помолиться за родителей. Ну что ж, я не против. Давайте помолимся за родителей, ведь они, некоторые из них воевали, а некоторые, я не знаю, может быть, работали в тылу.

0: Samo Luisa zaradi tebi.
1: Мы вот помолились за родителей, родители наши ангелы-хранители. Ну а сейчас послушаем песню.

0: по-прежнему люблю.
1: Друзья, у меня для вас три хороших новости. Сегодня май, завтра май и через месяц уже лето. Ну, вы представляете? Ну, а сейчас для вас поет Константин Скрягин песню «Весна». Слушаем и наслаждаемся.

Кусочек счастья-то мне подарила мадемуазель по имени Весна. Да, вообще-то хочу сказать, что проснуться у себя дома к счастью. Впрочем, проснуться не у себя дома тоже к счастью, а вообще проснуться тоже к счастью. А если все так прекрасно сложилось, и вы ухитрились как-то сегодня проснуться, и вам теперь ничего не страшно, и все будет хорошо. И если вдруг снова придет не так, имейте в виду, это тоже все к счастью. Так что бы ни случилось, все к счастью. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки. И все самое лучшее для вас, дорогие друзья. И сейчас для вас поет Платон «Московское лето».

Ой, впереди ждет лето. Столько всего интересного. Мои напутствия вам к лету, так что вот питайтесь лучше, бегайте больше, приседайте больше, ложитесь спать раньше, вставайте тоже раньше. Готовьте хороший завтрак, пейте воду, ешьте фрукты, читайте книги. А главное, путешествуйте, меньше болтайте, больше слушайте. Чувствуйте глубже, любите сильнее. Откройте свои глаза, проживайте эту жизнь и будьте счастливы. Ну вот такие напутствия к лету вам, дорогие друзья. Ну а сейчас для вас... Сироп.

Друзья, ну а чтобы почувствовать свободу, нужно просто выйти в море. Море, солнце, ветер – это так здорово, это расслабляет. И вообще жизнь становится прекрасной. Особенно люблю ходить по бережку моря, особенно если где песочек, там очень мягко ступать и прекрасно любуешься звездами, это так здорово, это так расслабляет и улучшает настроение, вообще повышает повышает настроение, появляется стимул. Ну, в общем, это прекрасно, дорогие мои. Так что вам советую летом обязательно побывать на море, отдохнуть, расслабиться, набраться сил, зарядиться позитивом. И, в общем, хорошо провести время.

Да, так хочется солнца, так хочется лета. Дорогие друзья, хочется, чтобы погода вас радовала и приносила множество ярких и теплых солнечных дней. И пусть эта пора года будет счастливой и радостной для каждого из вас, чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив. Больше кушайте фрукты, овощи и запасайтесь витаминами. Меньше работайте, больше отдыхайте. Копите к зиме свои силы. Ну вот как-то так.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас для нашей милой искорки от Игоря Ашурова. Привет. Принимай, искорка.

0: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас я предлагаю вам послушать юморинку. А это будет Геннадий Ветров, «Болельщик». Принимаем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Другими словами, attention people. Говорит и показывает спортсмен-надомник Крысин ББ. Полностью Геннадий Геннадьевич. И знаете, в самом начале хочется сказать, поскольку звучат из глубины веков позывные Олимпийских игр: «О спорт, ты мир, труд, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, понедельник, вторник, среда». Извините, меня слегка клинит просто. Я после впечатлений недавно в секции бокса был день открытых дверей, а также случился и день открытого окна. Открыл его я головой. Сейчас шишка во всю кепку. Так мне там дали, знаешь. Я на эту тему даже откровение сочинил. Я боксировал два раза, оба раза был избит. Бившая меня зараза в КПЗ сейчас сидит. Вот, ну меня просто иногда клинит, знаете. А когда меня клинит, на лице заметно. А сейчас, слава богу, все нормально. Сейчас уже не так. Раньше было сразу видать. Вот хорошо. А я после таких тяжелых видов спорта думаю, надо куда-то в легкое рвануть. В легкую атлетику, for example. Ну, пошел в легкую. А я ж специалист по беготне. Меня ж практически не догнать. Особенно, если припугнуть перед этим. Пришел, а мне что-то там такое невнятное сказали. Говорят, вы знаете, у нас и так 24 спринтера, 84 стайера и 92 плеера. При чем здесь? Ну, я там все равно совершил упражнение, что они меня все равно запомнят. Я даже его на музыку переложил. И я сказал себе, ух, ё, не купить ли мне копье? Я купил его, метнул. В попу тренеру попал. Гнался он за мной, как черт. Я установил рекорд. А недавно еще одно достижение совершил. Ага. Толкнул ядро. Удачно так толкнул. За 50 баксов. В пункт приема цветного лома. Что-то я стихами говорю, клинит просто. Знаешь, вчера было проще. Прозу лепил. А сегодня на поэзию пробило. Видно, что-то пробили мне там. Ну и вот. А раньше это ядро, знаете, где было? На нем лев стоял на мосту. А знаешь, о чем говорил, забыл. Вот где я напереживался, так это на фехтовании. Ну а как? Наши отставали от коряков на 4 укола. Ну, в перерыве тоже укололись. И счет стал где-то равный так, приблизительно 0-0. Ну, по приколу, после уколов. А шахматы не люблю. Не люблю шахматы, потому что шахматы скукота. Тоска, сидят все, думают, ходят, ходят, тоска. Сижу на соревнованиях, вдруг слышу в тишине мат. Смотрю шах. Персидский шах не выдержал. Они тогда с нашими играли на интерес, на нефтяную вышку. А выиграли ее все равно французы. Ну, знаешь, нефть так и не нашли, так в центре Парижа и стоит. Как дура, шпиль этот. Вот. Я уж подумал, куда-нибудь, куда пойти? Ну, совет семьи был. Я положил все на музыку. Посоветовавшись с отцом, я надумал стать пловцом. 3 недели там нырял, только плавки потерял. Знаешь, я подумал, я думаю, мне же нравятся коллективные игры. Чего ж я в соло-то иду? Вот футбол хорошая игра, правильно? Там же штрафные бывают, подносят.
2: Ну там главное, чтобы в сборную попасть, надо сначала счет открыть в швейцарском банке.
1: Я ж переболел всеми серьезными видами спорта, где мяч серьезный. Это и гандбол, и волейбол, и налейбол. Шутка. И даже женский вид спорта, знаешь, как называется, сейчас помню, переклин опять. Когда женщин сливают, как это? Бобслей, во! Знаешь, как я на санях так вниз, хорошо так съехал. Оказалось, зимний вид спорта, а съехал летом. Теперь у меня полный брейкдаун в нижней челюсти. Переживайте, да не бойтесь, я ничем не болею, кроме спорта. И хочется сказать, о, спорт, ты мир, труд, май, июнь, июль, август, понедельник, вторник, среда, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да.

Человек рождается, чтобы радоваться жизни. Смотреть, какое чистое небо, какая весна. Столько всего интересного, когда смотришь на все это. И на душе, конечно же, когда радуешься, наступает май. Дорогие радиослушатели, а я всем желаю хорошего, доброго вечера, майского вечера. И сейчас в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки. И вот сейчас для вас группа «Братья Радченко», «Домик с окнами в сад». Слушаем и наслаждаемся.

Это важно, когда тебя ждут. Говорят, возвращайся скорее. Когда любят, покой берегут, беспокоятся, нежностью греют. Позвонят, чтоб узнать, как дела, и тепло ли сегодня оделось. Пожелают улыбок, добра, и опять возвращайся скорее. На e-mail напишут привет, без тебя мы грустим, и я пошта. Я на завтрак пожарил омлет, как ты любишь, с зеленым горошком, и пришлет на WhatsApp SMS. Не волнуйся, ведь я в тебя верю. И по скриптум малюсенький текст. Я прошу, возвращайся скорее.

А я приветствую всех, кто только что присоединился. Это Сергей Купин и Снежка. Желаю вам хорошего, теплого майского вечерочка на радио «Лидер». С вами Виктория. До 22:00 по Москве. Ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер. В эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки. Все самое лучшее для вас, дорогие друзья.

ты далеко, а мне опять не спится. И за окном морозы, холода, бродяга ветер воет и резвится, последней ночью тешится зима. Душа моя волнуется чего-то, ползет тревога в каждый уголок. Мне без тебя, мой милый, одиноко, от стужи стынет сердце уголек. Я без тебя до чертика устала, что не в объятиях милых твоих сплю, и с головой, укрывшись одеялом, я каждый шорох в комнате ловлю. Все телефон из рук не выпускаю, все жду знакомый и желанный звук, чтоб трубке твой услышать голос. Зая, не спишь, родная, я тоже вот не сплю. Я без тебя считаю дни минуты, увидеться желанием горю. Не спится, не живется почему-то, хочу сказать, как я тебя люблю. Мне в жизни больше ничего не надо, хочу одно, все время быть с тобой. И чтоб по жизни мы шагали рядом, в тебе мой мир, блаженство мой родной.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я хочу сказать, никогда не отказывайтесь от того, что дарит вам радость, приносит счастье или просто заставляет улыбаться. Радуйтесь, живите, любите. Ну, а следующая композиция для вас, дорогие друзья, это будет тоже, это будет заказик от Снежки для радиослушателя Сергея Купина. Да, Сергея Купина. Это тряпки от кутюр. Принимайте заказик.

0: все.
1: Да, тряпки от кутюры – это важный атрибут, конечно. Обязательно надо пользоваться этим, чтобы иметь успех. Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки, все самое лучшее для вас. Ну вот сейчас еще один заказик от нашей радиослушательницы Снежки. Теперь она говорит, когда ты сбрасываешь платье. Ну, давайте послушаем. Малинин исполняет.

Вот такой заказик у нас прозвучал от Снежки. Ну, а я нашим милым женщинам желаю, не забывайте в суете самых тяжелых дней быть все равно лучиками света. Пусть у вас всегда будет одобрение, чтобы вас не ломали тяжелые дни. Пусть ничто не даст вам себя умолить, обесценить. И не нойте, не жалуйтесь, и будьте смелее, радуйтесь, верьте, светите, и будьте ярче мимозы. Так уж, ну вот такими будьте. Ну а сейчас я предлагаю вашему вниманию еще одну замечательную песенку. Это будет песенка у Маркейн.

Дорогие друзья, вы слушаете «Радио Лидер», с вами Виктория. Пусть этот вечер для вас станет теплым, уютным и приятным. Желаю хорошенько отдохнуть после напряженного рабочего дня и насладиться

Да, как воздух, его не хватает, как когда. Уважаемые радиослушатели, нам не остается 6 минут до окончания моего эфира. И я предлагаю вашему вниманию еще одну замечательную песню и буду с вами прощаться. Это «Счастье любит тишину». А вообще хочу сказать, что отсутствие бед и плохих новостей – это уже счастье. Так что радуйтесь.

Ну вот, дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя, своих близких. Будьте добрее, мудрее и помните, самое главное — верить в себя и не отступать перед трудностями. И беречь мир такой хрупкий. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорой встречи. С вами была ваша

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в нежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости, у камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат наш можете найти на МП, он там внутри. И название нам подстать «У камина». Будем ждать.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение. Ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Читаешь об авто, или оно у тебя уже есть, значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: О, сколько в людях нерастраченной любви. Ты в чат на Августе. Быстрее прибеги и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья, это встречи в нашем чате, приятная компания, интересные знакомства и новые друзья, а также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: Радио Лидер, запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Реклама на Радио Лидер. Отчет партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер Радио ведет набор ведущих по всем вопросам. Обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Сергей Беляев 48. Принимайте ваш музыкальный заказ.

мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможные мечты.

0: Кот в шляпе, который сидит на радио, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Кот в шляпе, который сидит на радио, принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Анька!

гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Шансон 27 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Женщина, люби. Пока еще не поздно.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры лишь огнем и мечом. Я учил вас любить, не убить, не украсть, а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам

Потому что где-то во вселенной души наших близких

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня –

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Вот такой вот трогательный кавер прозвучал от диджей Данчо на радиостанции Лидер. Ну а далее прозвучит заказ от прекрасного нежного солнышка для диджей Данчо на радио Лидер.

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко, вот это груди будто ей. Я назначал нейросвидания, все зазывал, насиновал.

сказать я тебе, Иван, ну то, что конюхом. Ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание. Простите, измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я изрёлся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарили липой на поляночке, другие кружат мужики. Состарили липой на поляночке, тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

старые липы на поляночке. Тебе я часто поджидал, моя молочная доярочка. Какие груди, босы!

0: Яндекс Такси, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Алло. Здравствуй. Значит так, дочка. Бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе знатного подыскал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе...

Вот такие вот трогательные каверы, уважаемые радиослушатели, радиолидер, прозвучали от диджея Данчо. Ну а с вами была я, Снежка, на радиолидер, и обращаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве, и благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на радиолидер.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.